0: Radio
1: Regenbogen.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».